слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула Commander. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните звездочка 2023. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните сейчас. Звездочка 2023. Все звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неофертно. Подробнее на сайте jetour-kaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
6: Бессоне, бессоне мучио.

0: Радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути.
2: Зачем?

0: меня.
1: Реклама.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина, я живу в Омске. Я передаю привет бабушке и дедушке. Я бы хотела заказать песню Федерико Феллини. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

бессонной ночкой я любил тебя.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Минивэн Джак РФ-8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ-8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
10: На сетяной над горлами это Аэрофлот.
9: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
11: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
12: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
13: Белье такое белое, даже без кипячения.
14: Отлично справляется со сложными пятнами.
15: Отстирывает даже в холодной воде.
12: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
16: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
17: В доме моем случилась беда.
18: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Егор. Звоню из Курской области. Хочу передать привет сестре Кристине Сидоровой и включить песню «Облака». Желаю своей сестре хорошего дня и счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на Радио Дача.
8: Врачи опровергли существование осеннего авитаминоза. В России обновили список населенных пунктов с оригинальными названиями. Каждый третий мост на Калужской земле признан аварийным. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Врачи опровергли миф о существовании осеннего авитаминоза. Как заявили специалисты в области здорового питания, отдельного заболевания с таким названием не существует. И осенью нет необходимости специально принимать БАДы и витамины, чтобы скомпенсировать недостаток микроэлементов. В это время года в доступе широкий ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод, из которых организм может получать необходимые вещества. Более того, усталость, сонливость и плохое настроение не всегда связаны напрямую с нехваткой витаминов, констатировали медики. В России обновили список населенных пунктов с самыми оригинальными названиями. В топ экстравагантных, по мнению экспертов Росреестра, вошли Зима, Дно, Опочка и Пыталово. Также оригинальными признаны такие варианты названий, как Кандалакша в Мурманской области, Называевск в Омской, Бодайбо в Иркутской и Пучиш в Ивановской. Все сведения сотрудники ведомства почерпнули из государственного каталога географических названий. Каждый десятый мост в Калужской области находится в предаварийном состоянии. Таковы результаты диагностики эстакад, проведенных областным Минтрансом. Из 274 мостов разных типов предаварийными признаны 29, а одна переправа в Воротынске вообще была закрыта для движения по причине высокой степени износа несущих конструкций. Цена решения проблемы – почти 9 миллиардов рублей. Программа рассчитана на ближайшую десятилетку. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: старший сын женится скоро, младший учится, сама артистка счастлива и любима, и работа замечательная есть. Вот она, идиллия. А чего и всем нам желаю, конечно же, и доброго утра. Проведем это самое утро хорошо, там, где есть радиодача, и скоро узнаем, что звезды напророчили на день сегодняшний. Вторник, 13 октября, впереди рубрика «Гороскоп». С вами Мария Федорова, отличная музыка впереди. Слушать будем Викторию Дайнеко и Ирину Дубцову.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неоперно. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40», улица Механизаторов, 28.
7: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на 13 октября, вторник. Ракам, львам и девам стоит перепроверять заказы, билеты, адреса или время встречи. Даже одна цифра способна изменить весь ваш план. Овнам, весам и козерогам предстоит разговор, после которого придется немного скорректировать свое мнение. Не воспринимайте это как поражение. Новые обстоятельства могут менять первоначальное решение. Тельцам, скорпионам и водолеям день подходит для финансовых вопросов. Можно обсуждать зарплату, возврат долга или условия покупок. Близнецам, стрельцам и рыбам стоит уделить время обучению. Даже короткий урок или полезная статья могут пригодиться уже в ближайшем будущем. Всем удачного вторника желаем. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача». Каждое утро. Не пропусти.

0: На радиодаче шикарный хит Кабаре Дуэта Академия. Ту-ту-ту. По сути, он стал началом финишной прямой этого творческого тандема. А позже вышел одноименный альбом, и путь Лолиты Милявской и Александра Цикало разошлись пути. Ну, наши пути соединяются в одной точке под названием «Радиодача» и «Любимая музыка». Тут как тут, в ближайшие минуты будет киношлягер и классные хиты Андрея Губина и Валерии. Всем доброго вторника желаю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
14: Лето. Там, где есть «Радио «Дача».

0: дачи на радио «Дача». Многие, кстати, пытались придумать слова под эту музыку, но в итоге было решено оставить все как есть. Вот сейчас тоже помечтали о том, что костюмчик бы с отливом и в Ялту, как говорится. Но в следующий час отправимся 100%. Напоследок, в финале этого часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем душевную балладу Димы Билана.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
6: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Я вам звоню из города Волгограда. Я хочу передать привет в город Раменское Московской области для семьи «Сокол», для семьи «Володиных» и семье Песковых. Дельный привет для Винтер Ольги Владимировны. И прошу поставить песню Наталии «Поехали на дачу». А вам, радио «Дача», огромное большое спасибо.

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Новое мобильное приложение портала госуслуг будет запущено в следующем году. Из бюджета на его инфраструктуру выделят столько же средств, сколько и в этом, а именно более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, на портале постоянно организовываются специальные работы, которые призваны улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время их оказания. Ранее стало известно, что в ближайшее время на госуслугах появится зеленый кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Быстрее всего накопить на покупку квартиры можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. На это уйдет в среднем чуть больше 9 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство стратегических инициатив. Авторы доклада также оценили общий уровень жилищных условий в российских регионах. Первые места заняли Санкт-Петербург, Белгородская и Московская области. На четвертой позиции Татарстан, пятерку лидеров замкнула Мурманская область. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 92 копейки, стоимость евро – 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Спонсор выпуска – ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: Сейчас. За билетами заходите на сайт радиодача.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Не оферта. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Приложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 13 октября, отмечается забавный праздник. День глупых высказываний. Он посвящен нелепым, смешным или абсурдным фразам, которые мы время от времени произносим и тем самым вызываем улыбку окружающих. А уж сколько таких высказываний в интернете, по телевизору, не счесть, друзья. В общем, легкого всем настроения желаю и с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Сказка ведет в далекую страну с замками, с волшебниками. И кто знает, может быть, однажды нам все-таки удастся туда дойти и увидеть все своими глазами. Пока же слушаем ушами любимую музыку на радио «Дача». После Юрия Антонова насладимся песнями Дениса Клявера и Юлии Савичевой. А в финале часа заявка музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер московский студийный для связи 8495-995-2555. Звоните, ждем ваши приветы и пожелания.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: можно прийти к выводу, что не люди создают путешествия, а путешествия создают людей. Характер, закалка. И мы отправляемся дальше дорогой музыкальной на Радио Дача. Совсем скоро послушаем Вована и Анну Семенович. В финале часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Я схожу с ума. Мне надо диван, помаду, телек купить.
4: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
21: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября. На РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Пензы, меня зовут Татьяна. Хочется поздравить Марину Николаевну от коллег типографии РПК. От всего коллектива желаем ей здоровья, счастья, удачи и всех благ. И заказываем песню Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача», что вы есть и что вы работаете.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Врачи опровергли существование осеннего авитаминоза. В России обновили список населенных пунктов с оригинальными названиями. Каждый третий мост на Калужской земле признан аварийным. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Врачи опровергли миф о существовании осеннего авитаминоза. Как заявили специалисты в области здорового питания, отдельного заболевания с таким названием не существует. И осенью нет необходимости специально принимать БАДы и витамины, чтобы скомпенсировать недостаток микроэлементов. В это время года в доступе широкий ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод, из которых организм может получать необходимые вещества. Более того, усталость, сонливость и плохое настроение не всегда связаны напрямую с нехваткой витаминов, констатировали медики. В России обновили список населенных пунктов с самыми оригинальными названиями. В топ экстравагантных, по мнению экспертов Росреестра, вошли Зима, Дно, Опочка и Пыталово. Также оригинальными признаны такие варианты названий, как Кандалакша в Мурманской области, Называевск в Омской, Бодайбо в Иркутской и Пучиш в Ивановской. Все сведения сотрудники ведомства почерпнули из государственного каталога географических названий. Каждый десятый мост в Калужской области находится в предаварийном состоянии. Таковы результаты диагностики эстакад, проведенных областным Минтрансом. Из 274 мостов разных типов предаварийными признаны 29, а одна переправа в Воротынске вообще была закрыта для движения по причине высокой степени износа несущих конструкций. Цена решения проблемы – почти 9 миллиардов рублей. Программа рассчитана на ближайшую десятилетку. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
1: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
2: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Не оперно. Подробнее на сайте jetour-korskaluga.ru.
3: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: На радиодаче первый поющий диск-жокей страны Сергей Минаев. Насчет Европы не скажу, но в Советском Союзе его знали все. А песню «22 притопа» можно смело назвать гимном дискотек времен перестройки. И сейчас, кстати, довольно симпатично слушается. Впереди другие любимые хиты, обещаю вам, в исполнении Натальи Гордиенко и Юлии Михальчик. Оставайтесь в компании «Радиодача». В финале часа не пропустите музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Если принять к сведению, что художник родился в Испании, а большую часть жизни провел во Франции, то допускаются оба варианта произношения его фамилии: Пикассо и Пикассо. А картины стоят миллионы. Вот хоть бы одну на память кто оставил. На память от радиодачи будет очень много любимой музыки. И начнем с хита Наташи Королевой уже совсем скоро.
1: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

0: нуждается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
2: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
5: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игнатчикова Антонина. Мой звонок с Урала, с села Корсы Троицкого района. Сегодня день рождения у моей внучки Игнатчиковой Антонины. Это удивительно прекрасная, веселая девушка. Желаю ей здоровья, счастья, оптимизма, успехов и исполнения всех ее желаний. Мы все ее очень любим. И пусть прозвучит песня «С тобой» в исполнении Тони. А вам, радиодача, большое спасибо. Всегда с удовольствием слушаю и люблю вас.
4: Такое только раз бывает в жизни.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в настоящее время у нашей страны есть возможность обеспечивать дополнительные поставки на мировые рынки, в том числе в США. Он подчеркнул, что топлива будет достаточно, в частности, и для внутренних сельхозработ. Дополнительные поставки на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение. Цены уже скорректировались в сторону снижения, примерно на 5-6%, добавил вице-премьер. Напомню, ранее американские власти вывели из-под санкций поставки дизеля из России до 7 апреля будущего года. Бесплатный земельный участок могут получить многодетные семьи и герои России. Также на землю могут рассчитывать женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», «Герои Советского Союза» и «Труда», полные кавалеры Ордена Славы. Как сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко, единого для всей страны списка условий для получения бесплатного участка нет. Конкретный порядок устанавливает каждый регион. В некоторых из них действуют программы предоставления земли участникам СВО и членам их семей. Уже более 19 миллионов граждан вакцинировались против гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Согласно последним данным, за неделю в России зарегистрировали свыше 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это чуть ниже показателя предыдущей недели. Специалисты призывают граждан прививаться, особенно это касается часто болеющих людей и тех, у кого хронические заболевания. Кроме того, в группе риска маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Больше всего вакансий для молодых специалистов с высшим образованием без опыта предлагают в медицине. Также много предложений в промышленности, образовании и строительстве. Таковы результаты одного из исследований. Кроме того, она показала, что для выпускников колледжей самыми щедрыми оказались ритейл, банки и логистика. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Прямо сейчас.

0: радиодачи нетленный хит группы «Комбинация». Не забываю, он звучал в киноленте «Мордашка» 90-го года. Главную роль в картине, если помните, сыграл Дмитрий Харатьян. И, пожалуй, это была первая его отрицательная роль. Тем не менее, по опросу журнала «Советский экран», Дмитрий Харатьян стал самым популярным актером в 1990 году. И хитами, которые всегда в моде, продолжим наслаждаться. Далее на радиодаче послушаем Юрия Антонова и Жасмин. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 13 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Пожалуй, самые безвременные слова – это «потом», «позже» и «навсегда». Никогда не знаешь, сколько это «навсегда» продлится. На радиодаче группа «Гости из будущего», ворвавшаяся на нашу эстраду в конце 90-х, можно смело сказать, изменившая все понятия о современной музыке. Далее на радиодаче будем слушать романтичный медляк из нулевых, исполнит его группа «Отпетые мошенники». И новинкой порадует Филипп Киркоров. Всем приятного настроения желаю.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. С катертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: Катится, катится голубой вагон.
1: Лучший день — это тот, который сегодня, друзья. И с такими песнями действительно в лучшее верится и хочется жить дальше, что мы, собственно, и делаем под музыку «Радио Дача». А еще к песням добавим приветы и поздравления. В программе «Удачный час» начнется она уже через 10 минут на «Радио Дача». Присоединяйтесь, будем только рады.
2: Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Евексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я живу из города Рыбинска. Хочу передать привет своим любимым соседям Андрею Александровичу, Валечке, и заказать для вас песню Усила Магомаева «Королева Дрозды». Всем желаю хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на «Радио Дача».
8: Мама Гарри Поттера анонсировала продолжение магической истории. Беспилотники активно внедряются в российский АПК. В Калуге снова запускают акцию по сбору старых шин. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Писательница Джоан Роулинг, известная как «Мама Гарри Поттера», анонсировала продолжение истории про юных магов. Два новых издания должны появиться уже в будущем году. Подробности писательница при этом не привела. Известно только, что новые книги продолжат серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам волшебного мира о Гарри Поттере. Одна из книг будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а вторая расскажет о братьях-близнецах Фредди и Джордже Уизли. Беспилотники активно внедряются в российский агропромышленный комплекс. Как сообщили в федеральном Минсельхозе, число пилотных регионов для отработки беспилотных технологий на селе попали 3 субъекта. Речь идет о Ленинградской, Самарской и Московской областях. Прорабатывается создание на базе государственных машиноиспытательных станций полигонов для беспилотных и автопилотных технологий. В то же время глава Минсельхоза Оксана Лут добавила, что уже в этом году с помощью беспилотной техники планируется обработать более 1 000 000 гектаров сельхозугодий. В Калуге снова запускают акцию по сбору старых покрышек. Речь идет о шинах для легковых автомобилей, которые отслужили свое. В городе организуют 2 пункта приема для старых колес. Покрышки для последующей переработки можно будет сдать по адресу телевизионная 2Б. Прием шин здесь будет осуществляться с понедельника по четверг с 8 утра и до 5 пополудни, а в пятницу до 4 вечера. Еще один пункт будет действовать на базе муниципального Зеленстроя на Чижевского, 6. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
9: Я Федорова с вами. И вот она, программа по заявкам стартовала. Ждем ваши сообщения на номер 8-910-004-49-24. Пишите в мессенджер Макс и в другие мессенджеры, которые у вас под рукой. Все видим, все с удовольствием прочитаем. А еще напомню, сегодня кто-то из слушателей, кто-то удачливый, получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет сегодня и завтра, точнее не сегодня, а завтра и послезавтра в Москве. Возрастное ограничение 6+. Тот, кто дозвонится к нам в студию, оставит невероятно красивое сообщение и закажет песню Николая Баскова, тому и достанутся от «Радио Дача» заветные билеты. Удачи вам! И первое сообщение с удовольствием прочту. Оксана отправляет огромный привет детям, Михаилу и Дарье. Пишут, они едут из Мурманска в Старый Оскол домой на машине. И сейчас находятся где-то между Санкт-Петербургом и Москвой. Счастливой дороги, мы вас очень ждем. И скажу по секрету, торт Наполеону уже готов. Ох, какая красота. Привет передают мама и папа. И песню попросили группа «Веселые ребята», «Благое». С удовольствием послушаем этот нетленный хит в начале удачного часа на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я проживаю в Краснодарском крае, в городе Курганинске. Я очень хочу передать большой привет Ширяеву Володе с города Бикабада. Передаю ему песню «У меня есть только ты». Остальное не считается. Спасибо, радио «Дача». Всего хорошего дня.

С удовольствием ваши сообщения сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Оксана отправляет привет любимому мужу, пишет: у меня самый любимый, единственный, неповторимый мужчина, муж-папа. Далее огромный теплый привет любимому мужу Николаю с пожеланием крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, множество приятных моментов. С любовью и теплом, Анна, супруга ваша, отправила это послание. Далее есть привет Алле Кораблевой от Сергея и Наталья, вот что написала: сижу на работе, на улице дождик, поставьте песню для поднятия настроения. У нас тоже дождик, и пусть этот хит Стаса Михайлова и Таисии Повали поднимет настроение всем слушателям радиодачи и не только.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимый «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Звоню из Москвы. От всей души поздравляю свою любимую соседку Марину с днем рождения. От всего сердца желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во всем, счастья, любви и добра. И заказа для нее музыкальный подарок, песню Николая Баскова «Все цветы». А вам, любимая радиодача, огромное спасибо!
3: Ох, Татьяна, песню для вас и вашей подруги Николая Баскова обязательно поставим, но сначала вручаем вам от радиодачи 2 билета на концерт Николая Баскова. Уже в этот четверг в Москве вы проведете вечер с любимым артистом на его юбилейном шоу. Поздравляем! А завтра кому-то еще вручим билетики. Пусть будет много зрителей, много улыбок и много цветов, конечно же, и песню «Все цветы» слушаем прямо сейчас на радиодаче.

0: Пасхова давно отдана зрителю, любимому, уважаемому, а наше сердце радиодачи отдано вам, нашим слушателям драгоценным. И вот, собственно, ваше сообщение сейчас прочитаю. Напомню, номер мобильный, так сказать, 8-910-004-49-24. Пишите в мессенджер Макс и не только. А я отовсюду потихоньку буду ваши послания читать. Итак, Ирина Шестопалову с днем рождения поздравляет подруги Яна и Настя. Желает крепкого здоровья, успехов в делах, счастья огромного. Любимой жене Мариночки большой привет передает Павел. Юлии солнечного настроения пожелал Макс. И сестре Лане удачи на экзамене желает Юрий. И вы пишите скоро все, что написали, озвучу на всю страну в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алла. Я из города Астрахани. Хотела бы передать огромнейший привет всем своим друзьям. Это Андрею Шилину, Саше Булуанову и всем, кто меня знает. Заказываю для всех песню Султана Лагучева «Подмосковная рыжая львица». Спасибо, Радио Дача.

И вновь читаю ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс и в другие наши мессенджеры на номер 8-910-004-49-24. Ирину Емельянову с юбилеем поздравляют коллеги. От всего сердца желают много счастья, любви, повышения ЗП. Мы тебя очень любим. Оставайся душой нашего коллектива. Папочке Юре большой привет отправляет Даша. И дорогой супруге Анне хорошего дня желает Леонид. А вот еще сообщение сыну Гоше. Привет от мамы Вероники. Песню красивую, осеннюю, будем слушать на радиодаче в исполнении Наташи Королевой.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я Красулина Светлана из города Иваново. Хочу передать привет своей двоюродной сестре Ефремовой Дарье. И песня звучит «Звездочка Алла». Слушайте и танцуйте хорошо там, здесь. Радиодача.

0: Продолжаем принимать ваши драгоценные сообщения в программу «Удачный час» на Радио Дача. Напомню, номер для связи 8-910-004-49-24. Этот номер для ваших, так сказать, печатных посланий, которые можно присылать в мессенджер Макс и в остальные мессенджеры. В общем-то, оттуда Наталья привет передает семье Побединских и Кульпиных. Всего самого хорошего желает вам. Любимому Денису летит привет от Татьяны с пожеланием хорошего настроения, бабушке Марии пожелание доброго дня от внука Саши. И еще один привет семье Москвиных. Удачной нам дороги. Это послание отправил Ярик. И вы тоже в стороне не оставайтесь. Программа «Удачный час» на Радио Дача продолжается. Отличного вторника вам.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
2: 277-515. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-715-961.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас беспокоит Герасим Геннадий Николаевич, Пензенская область, село Рамзай. Сегодня очень знаменательный день. День рождения моей любимой дочери Марины. Я ее искренне поздравляю с этим праздничным днем. Желаю здоровья, счастья, любви, всего самого-самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Еще несколько сообщений с удовольствием сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Напомню, номер 8-910-004-49-24. Пишите в любой мессенджер, в который душа, которому душа лежит. Да. Елена отправляет привет сотрудникам бухгалтерии ООО «Продальянс». Хорошего дня желает. Ольга пишет привет своей дочке Марусе Рачко. Очень ее люблю. Аят отправляет большой привет девчонкам столовой компании Таблоджикс. Спасибо за вкусные, привкусные обеды. И вот что Даша нам написала. Здравствуйте, мне 11 лет. Хочу пожелать своей семье и питомцам здоровья, счастья, успехов и привет всем, кто слушает радио Дачу. Вот про питомцев не забыла, молодец. Тоже своему коту привет отправлю и поставлю классный хит, новинку, можно так сказать, от Хабиба на радио Дача.

0: Удачный час.
1: В общем-то, пришло время прочитать финальную порцию сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Аня отправляет привет Даньке Бачурину, просит позвать ее в боулинг. Так, Даня, берем все под свой контроль. Ксении Самсоновой летит привет от Натальи. Хорошего настроения тебе, солнечной погоды за окном. Нам, кстати, тоже не помешает. Брату Михаилу удачи на дорогах пожелал Артем. Тимуру Баринову летит огромный воздушный поцелуй от Эльвиры. И вот такое сообщение. Привет Карине, Юле, Насте, которые живут в автодоме. Желаю им отличного настроения. С любовью, Вано. Друзья, в общем-то, до финала часа еще две музыкальные заявки обязательно исполню. И встретимся в новые 60 минутками. Мария Федорова с вами. Всем приятного вторника.
0: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого!
8: А ты видела?
10: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
12: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
13: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
14: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню в деревню Поминово, город Тверь. Хочу передать привет своему брату и своему любимому мужу. Поставьте, пожалуйста, песню Андрея Державина. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя. Я из Рыбинска. Передаю привет для Лены и Оли. Желаю им хорошего настроения. И прошу поставить песню Михаила Шафутинского «Последний полет». Спасибо, радио «Дача».
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
3: Прости.
2: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Налоговые долги мешают россиянам погашать кредитные карты. Внесенные деньги банки автоматически направляют на исполнение обязательств перед Федеральной налоговой службой. По данным газеты «Известия», сограждане пополняют кредитки, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. Эксперты поясняют, что финансовые учреждения обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитными. Юристы рекомендуют заранее проверять долги на сайте налоговой или на портале госуслуг. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прямо сейчас.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз.

новых губ, новых слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал с

0: Хороший жених доберется до любого этажа, до любого балкона, где в нежелаемую любовь. Если слишком высоко, наймет альпиниста. А если еще выше, там, где луна, запишется в космонавты. Тут главное находчивость, товарищи мужчины, и смекалка. Только что на радиодаче была группа «Секрет». Далее будем слушать настоящих мастеров по любовным признаниям Филиппа Киркорова и группу «Челси». Всем хорошего настроения желаю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
4: Спонсор выпуска — клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Урала.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему миру.

0: Собственно, это мы с вами и сделаем. 16 апреля в Лайф-арене в Москве на народной дискотеке «Диско-дача». Будет много света, много музыки и огромный танцпол. А со сцены для зрителей свои лучшие хиты исполнят Сергей Лазарев, Наташа Королева, группа «Рефлекс», Андрей Державин и много других любимых артистов. Отправляемся за главными хитами «Радио Дача» в Лайф-арену 16 апреля. А за билетами уже сейчас можно заходить на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенат по специальной цене. От 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Цена действительно на модель Тенат Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: настоящее время лидером среди книжных жанров у россиян стало фэнтези. За ним следуют книжки о любви, как раз-таки на третьем месте приключенческие книги. Главное, читают, что очень приятно, ведь без книг мы никуда. И без музыки тоже. Поэтому продолжим наслаждаться хитами на радиодаче. Скоро послушаем Аниту Цой и заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». И я с вами попрощаюсь. До завтра. Оставлю в компании Дани Борисова. Мария Федорова с вами была все это время. Всем пока, хорошего настроения.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
6: Так.
9: Без стука.
6: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новой серии.
6: Ого!
9: А ты видела?
11: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
6: Где?
9: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из поселка Чистцы. Хочу передать привет своим подругам и заказать песню Татьяны Буланова «Ледяное сердце». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на Радио Дача.
3: Мама Гарри Поттера анонсировала продолжение магической истории. Беспилотники активно внедряются в российский АПК. В Калуге снова запускают акцию по сбору старых шин. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Писательница Джоан Роулинг, известная как «Мама Гарри Поттера», анонсировала продолжение истории про юных магов. Два новых издания должны появиться уже в будущем году. Подробности писательница при этом не привела. Известно только, что новые книги продолжат серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам волшебного мира о Гарри Поттере. Одна из книг будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а вторая расскажет о братьях-близнецах Фредди и Джордже Уизли. Беспилотники активно внедряются в российский агропромышленный комплекс. Как сообщили в федеральном Минсельхозе, число пилотных регионов для отработки беспилотных технологий на селе попали 3 субъекта. Речь идет о Ленинградской, Самарской и Московской областях. Прорабатывается создание на базе государственных машиноиспытательных станций полигонов для беспилотных и автопилотных технологий. В то же время глава Минсельхоза Оксана Лут добавила, что уже в этом году с помощью беспилотной техники планируется обработать более 1 000 000 гектаров сельхозугодий. В Калуге снова запускают акцию по сбору старых покрышек. Речь идет о шинах для легковых автомобилей, которые отслужили свое. В городе организуют 2 пункта приема для старых колес. Покрышки для последующей переработки можно будет сдать по адресу телевизионная 2Б. Прием шин здесь будет осуществляться с понедельника по четверг с 8 утра и до 5 пополудни, а в пятницу до 4 вечера. Еще один пункт будет действовать на базе муниципального Зеленстроя на Чижевского, 6. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайв-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Мужчины, небольшая памятка на каждый день. Если ваша женщина вам звонит, берите трубку. Если обещали прийти в 7 вечера, постарайтесь прийти в 7, а не в 9 с фразой «Но я же почти успел». И никогда не говорите «Да что ты опять начинаешь», особенно если сами забыли про годовщину. А то однажды вместо обычного звонка получите целый музыкальный клип с Евгением Осиным в главной роли и девушкой, которая плачет у автомата. Берегите своих любимых, отвечайте на звонки и почаще говорите, как они вам дороги. В этом и есть любовь, друзья. Хит Евгения Осина слушали только что. За музыку с этого момента в ответе я, Даня Борисов. Я всем желаю отличного вторника.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Не оферта. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
9: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот вам и малин, друзья. Сначала сладкое, но оставляет после себя весьма горькое послевкусие. Наверное, не совсем доспела эта малина у Валентины Легкоступовой в саду. Рано она ее сорвала. Это я вот такую метафору к отношениям очень отдаленную вам подготовил. Впереди на радиодаче тоже много песен и о чувствах, и о любви. Послушаем уже через 5 минут, услышим композицию о чувствах, которые разворачиваются в разгар осени. Быть может, в этом сюжете хита Ани Лорак вы найдете именно себя. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5760.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Киношлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Не сразу все устроено.

0: Шлягер, слушаем композицию из фильма «Москва слезам не верит» Сергея и Татьяны Никитиных, которая называется «Александра». Интересно, что песню придумали, когда картина была уже почти смонтирована. Режиссеру Владимиру Меньшову понадобилась музыкальная тема, которая объединила бы историю героев и саму Москву. Первый текст композиции написал Дмитрий Сухарев, но для финала его оказалось недостаточно. И к работе тогда подключился Юрий Висбор. Так у песни появились два авторских голоса, а у фильма музыкальная тема, которую теперь мы узнаем с первых нот. И хотя Александра — это и имя одной из главных героинь, песня давно стала настоящим признанием в любви целому городу. И звучит она здесь, в эфире «Радио Дача». И вы тоже будьте поблизости.
1: Реклама.
2: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олегрупп».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна, я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей маме, ее зовут Наталья. Я хочу тебе, мама, пожелать хорошего настроения. Я тебя люблю и всего самого доброго. Всем, кто слушает радио «Дача», будьте здоровы, будьте счастливы. Берегите себя и слушайте хорошие песни. Одна из них прямо сейчас в исполнении Виктории Дайнеко. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на Радио Дача.
3: В Италии совершена одна из крупнейших в истории страны краж вина. Доступ в бизнес-залы аэропортов сделают бесплатными для участников СВО. Жителям Наукограда предложили пожениться на Рождество. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Италии совершена одна из крупнейших в истории страны краж вина. История разыгралась на складе крупной семейной винодельни Маркези Антинори, расположенной в окрестностях Флоренции. Грабители в масках отключили сигнализацию камеры на складе, а затем с помощью погрузчиков загрузили два грузовика с дорогими красными винами марок Тигнанелла, Салайя и Гуада Альтасо. Всего со складов пропало около 30 тысяч бутылок красного вина. Общий ущерб хозяйству оценивается в 5 миллионов евро. Доступ в бизнес-залы аэропортов сделают бесплатным для участников спецоперации. Новый режим работы зон ожидания в авиагаванях предложили в Госдуме страны. По задумке парламентариев, мера позволит повысить комфорт военнослужащих во время поездок. Также депутаты напомнили, что для участников спецоперации уже предусмотрены отдельные транспортные преференции. Однако инициаторы поправок в закон считают, что действующих мер поддержки недостаточно. Жителям Наукограда предложили оформить отношения на Рождество. В городском отделении ЗАГС открыли запись для желающих сыграть свадьбу 7 января будущего года. Как пояснили ведомстве, о возможности расписаться в религиозный праздник, который одновременно является красивой датой, просили сами жители Наукограда. Заявление уже начали принимать. Запись будет открыта до 6 декабря. Ранее, напомню, в Калуге предложили молодоженам расписаться в День города. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Вот летом все просто. К реке подъехал, шашлыков нажарил, и все, романтика образовалась само собой. А вот что делать, когда на дворе октябрь? Это вопрос открытый. Думаю, что, во-первых, искать свою ненаглядную в отделе верхней одежды. Во-вторых, менять пляжные планы на уютные посиделки с друзьями. Ну и если уж очень хочется приключений, можно прыгнуть, не знаю, в лужу, например. У нас только такие водоемы в наличии остались, с более-менее какой-то приемлемой температурой. Через 3 минуты буквально еще одну зажигательную песню услышим от Виктории Дейнека. Далее еще больше вашей любимой музыки здесь в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем до плюс 13. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Чашка чая» группы «Веселые ребята» прозвучала в комедии «Приморский бульвар» 1988 года. И в этой песне хорошо слышно, как менялась советская эстрада к концу 80-х. Если мы вспомним звучание разных ансамблев еще 10 лет назад, в 70-х, там будет несколько голосов поют вместе, гармонично и довольно так ровно, поверх плотной партии гитар, ударных, клавишных и так далее. А здесь уже совсем другое настроение. Упругий ритм, заметные клавиши, легкая танцевальность, ну и вокал с характером почти как в западной поп-музыке того времени. При этом песня не пытается казаться какой-то уж слишком серьезной, в ней есть место и улыбке, и флирту, и появляется даже ощущение непринужденного разговора за чашкой чая. Классных песен у нас для вас море, друзья. Оставайтесь в компании «Радио Дача» и каждую из них услышите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если вам ничего не хочется этой осенью, кроме как получать какие-то приятные эмоции, создавать вокруг себя настроение праздника, то советую отправиться на наш юбилейный фестиваль «Удачные песни» в Санкт-Петербурге. Он состоится уже послезавтра. Если вы вдруг прибываете в северной столице, обязательно загляните, послушайте любимые хиты, проведите вечер в компании дорогих артистов. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Это Вероника Головцова из города Иваново. Хочу передать привет моей маме Светлане и моему папу Михаилу. Можете, пожалуйста, поставить красивую песню Ирины Дубцовой для моих родителей. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Глава Минздрава назвал меры поддержки врачей в малых населенных пунктах России беспрецедентными. По словам Михаила Мурашко, медикам выдают жилье или участок для строительства. Также действуют выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Есть и другие социальные пособия. В зависимости от региона, молодой врач, приезжающий в удаленный населенный пункт, может получить единовременно до 2 миллионов рублей. В России появилась новая медиагруппа «КИТ-1217». Об этом объявил основатель и глава компании «Игроник» Никита Пипко. В новой управляющей структуре сосредоточены все активы группы, включая флагманское агентство «Игроник», а также медиа- и сервисное агентство, конгрессно-выставочное бюро, международные компании, организации, работающие с городскими проектами. По словам Никиты Пипко, российская коммуникационная индустрия должна иметь возможность самостоятельно определять направление своего развития, создавать собственные технологии и профессиональные стандарты, опираясь на глубокое понимание национального рынка. Новая медиагруппа «КИТ-1217» объединит сильные самостоятельные компании, сохраняя их индивидуальность и расширяя их возможности. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 92 копейки, евро – 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: 1962 году песню написали для одноименного фильма «Течет Волга». В картине ее исполнил Владимир Трошин. Авторы ленты мечтали отдать песню Марку Бернису, но он отказался. И все же именно голос Марка впервые первыми услышали слушатели одной радиопередачи, потому как туда понадобилась запись, и именно Марк был свободен и согласился спеть. В 1963 году песню перезаписала Людмила Зыкина, а спустя десятилетия Владимир Пресняков представил свою версию этого легендарного хита в проекте «Старые песни о главном». Именно он познакомил с этой классикой совершенно новое поколение, которое сейчас знакомится с этой песней, в первую очередь через Владимира Преснякова. Вот так исполнителей сменилось много, а песня продолжает жить.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: А небо плачет дождем, и о ней, и о нем. Небо никак не поймет, почему они не вдвоем. Не просто так они увидеть друг друга смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь не смело. Она его любит,
1: да только сказать не сумела.

0: Вы точно знаете участников этой группы? Это банда, российская R&B-группа в эфире «Радио Дача», которая образовалась в финале «Фабрики звезд 4». А здесь в составе Тимати, Доминик Джокер, Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков. Первых двух точно знают многие. Я вот даже и представить не мог, что Тимати когда-то был в группе. А такую классную песню они минимум одну написали, да даже целый альбом у них есть, называется «Новые люди». До финала часа еще минимум два классных хита послушаем с вами, друзья. В рубрике «Удачный момент» исполним одну заявку. Еще раньше не пропустите песню Авраама Руссо.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
3: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет!
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
7: Новые серии.
5: Ого!
7: А ты видела?
6: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, всего-всего хорошего. И следите группу «Кармен».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: В Италии совершена одна из крупнейших в истории страны краж вина. Доступ в бизнес-залы и аэропортов сделают бесплатными для участников СВО. Жителям Наукограда предложили пожениться на Рождество. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Италии совершена одна из крупнейших в истории страны краж вина. История разыгралась на складе крупной семейной винодельни Маркези Антинори, расположенной в окрестностях Флоренции. Грабители в масках отключили сигнализацию и камеры на складе, а затем с помощью погрузчиков загрузили два грузовика с дорогими красными винами марок Тигнанелла, Салайя и Гуадальтасо. Всего со складов пропало около 30 тысяч бутылок красного вина. Общий ущерб хозяйству оценивается в 5 миллионов евро. Доступ в бизнес-залы аэропортов сделают бесплатным для участников спецоперации. Новый режим работы зон ожидания в авиагаванях предложили в Госдуме страны. По задумке парламентариев, мера позволит повысить комфорт военнослужащих во время поездок. Также депутаты напомнили, что для участников спецоперации уже предусмотрены отдельные транспортные преференции. Однако инициаторы поправок в закон считают, что действующих мер поддержки недостаточно. Жителям Наукограда предложили оформить отношения на Рождество. В городском отделении ЗАГС открыли запись для желающих сыграть свадьбу 7 января будущего года. Как пояснили ведомстве, о возможности расписаться в религиозный праздник, который одновременно является красивой датой, просили сами жители Наукограда. Заявление уже начали принимать. Запись будет открыта до 6 декабря. Ранее, напомню, в Калуге предложили молодоженам расписаться в День города. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: На работе она была, вот и не пришла. Чего тут непонятного, скажу я солисту группы «Нана» в эфире «Радио Дача». Легендарный коллектив, кстати, выступит и на нашем возвращении концерта «Диско Дача». Уже 16 апреля «Лайф-Арена» превратится в эпицентр настоящей народной дискотеки. В этот вечер свои хиты нам будут дарить Наташа Королева, Виктор Салтыков, певица Света, «Отпетые мошенники», еще более 20 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас, друзья, будем танцевать вместе. Хорошо будем проводить пятничный вечер в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача». Для слушателей старше 12 лет все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска — клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22 22 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76 32 98.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: шикарный хит Ольги Зарубиной продолжает эфир «Радио Дача». Песня называется «Ты приехал». Но я теперь каждый раз, когда вижу имя Ольги Зарубиной в нашем плейлисте, вспоминаю ее шикарное выступление на юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни». Она там исполняла хит «На теплоходе музыка играет». Если вдруг вы по какой-то причине пропустили наш этот праздник жизни, посмотреть запись всегда можно в социальных сетях «Радио Дача». И номер Ольги Зарубиной там выложен прямо-таки отдельно. Обязательно загляните, оцените масштаб нашего красочного шоу. Пока вы переходите на цифровые площадки «Радиодача», я для вас поставлю хиты Ирины Отиевой, Вадима Усланова и Нюши на «Радиодача».
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Не тяни резину. Переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenot T4L. Больше технологий и комфорта. Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене. От 2 миллионов 90 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Киношлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка.

0: Один из главных хитов Ирины Аллегровой в эфире «Радио Дача». Песня, конечно, учит нас решительности, скорости. Но во вторник вечером все эти смелые планы могут разбиться о суровую дорожную реальность. На улицах такие пробки, что даже если ты угнала его на глазах у всех, далеко уехать все равно не получится. Максимум до ближайшего светофора со скоростью примерно 5 км в час. Знаю не понаслышке, но радует, что все заторы успешно пройдены и, наконец-то, на месте. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем до плюс 13. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
3: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
4: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неофертно. Подробнее на сайте jetur-kaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Престиж. Официальный дилер Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня Михаила Боярского в продолжении часа на радиоудача. Вы также можете порадовать своих родных в рубрике «Удачный момент», сказать спасибо, пожелать легкого вечера, также поздравить всех слушателей. С чем, спросите вы? Да хотя бы с тем, что завтра уже экватор трудовых будней, можно будет начинать строить планы на ближайшие выходные. Ну а мы планируем в ближайшие минуты послушать хиты о Насте и Димы Билана, группы «Вирус», Зайнаб Махаевой и многие другие. Всем, кто слушает радиоудачу, желаем приятного и теплого вечера.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-712-961.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И в нашей истории наступил долгожданный эпилог очередного рабочего дня. Вторник уже закрывает свою трудовую главу. И сюжет нашего вечера плавно переходит в жанр домашней комедии, ну или спокойного релакса. Здесь уже выбор за вами. Кто-то любит приехать домой, собрать семью за столом, сначала поужинать, затем придумать, чем развлечь себя и близких, а вот другим достаточно любимого дивана и горизонтального положения. В любом случае, мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро дополнит хиты группы «Братья Гримм», Марины Хлебниковой, Натальи Гордиенко и не только.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум Техно Плюс». Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
15: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
16: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
17: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
18: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
12: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
20: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
21: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Саратова, зовут меня Дарья. Хочу передать привет своей подруге Вере и заказать песню «Просто потому, что не было тебя». Я желаю крепчайшего здоровья, да и все на этом. И вам радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105.6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на Радио Дача.
8: SpaceX планирует выйти на рынок сотовой связи. В Минсельхозе обнародовали план восстановления популяции красной рыбы. Калуга примет Кубок России по фиджитал-спорту. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. SpaceX планирует выйти на рынок сотовой связи. Компания Илона Маска приобрела лицензии на радиочастоты, которые позволят ей развивать собственную мобильную сеть. Покупка стала важным шагом к созданию сети, способной обеспечить связью практически всю территорию Америки. При этом SpaceX хочет объединить спутниковую связь с наземной мобильной сетью. Для этого компании потребуется одобрение Федеральной комиссии по связи США. В Минсельхозе обнародовали план восстановления популяции красной рыбы. Проект приказа попал в распоряжение парламентской газеты. Согласно документу, рыбопромышленные компании обяжут выпускать в реки до 350 молодых рыб за каждую тонну лосося, выловленного в предыдущем году. Главная цель инициативы – увеличить численность лососевых, популяция которых заметно сократилась, уточняет издание. По данным, на начало октября на Дальнем Востоке выловили почти 98,5 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это в 3,5 раза меньше прошлогодней. Годних показателей. Калуга примет Кубок России по фиджитал-спорту. Соревнования в одной из дисциплин запланированы на будущую весну и пройдут в новом фиджитал-центре. На данный момент объект на правобережье готов на 70%. Открытие его планируют в апреле 2027 года. На одной площадке разместятся футбольное поле, гостиничный комплекс, универсальный зал с раздевалками, помещение для компьютерных баталий. Еще один фиджитал-центр построят в Обнинске. Сдать спорткомплекс намерены в месячный срок. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Сегодня в Калуге плюс 11, дожди, в ночные часы до 9 тепла, во вторник пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: кажется, сейчас стало прохладнее на пару градусов точно. А если подключить хорошее воображение, то зима уже не только в сердце, но и где-то совсем рядом. Хотя торопиться не будем, сегодня на календаре 13 октября. Если кому интересно, то до первого дня зимы остается еще 48 дней. Так что убираем воображаемые сугробы, еще успеем их увидеть и продолжаем наслаждаться осенью. Хотя, конечно, не в каждом городе приятная погода, но хотя бы снега нет. А согреваться уже скоро будем песней Юрия Антонова, которую он посвятил теплому южному городу. Изначально даже вроде как задумывался гимн Ялты. И там у нас сейчас плюс 19.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Середина осени, пожалуй, лучший момент для тихих прогулок, когда даже самые обычные улицы нашего города кажутся такими же родными и уютными, как та самая каштановая или абрикосовая. Кстати, в Крыму до сих пор спорят, кому именно посвящена эта песня, какому городу, Симферополю, Севастополю или Феодосии. Слышал версию, что песня вообще писалась как гимн Ялты. Но мне кажется, у каждого из нас есть своя такая улица, где приятно пройтись, особенно в такой спокойный вечер вторника. И мы не будем останавливаться. Следуем дальше, навстречу хитам Александра Малинина, Михаила Шуфтинского, группы «Виагра» и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Прекрасное посвящение «Возлюбленные» от Александра Малинина в финале часа на радио «Дача». Но давайте признаемся честно. У каждого из нас в быту есть человек, которому хочется сказать эти слова по самому разному поводу. Например, если бы не ты, кто бы вынес этот мусор? Или если бы не ты, кто бы съел последнее пирожное? Ну и, наверное, из актуального для данного времени суток, если бы не ты, кто приготовил ужин? Мы всем желаем приятного аппетита, а тем, кто еще добирается домой, поменьше пробок на пути. Через пару минут поддержим вас хитами Наташи Королевой, Кристины Арбакайте, Анны Семенович и не только.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-120-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: продаже 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: В новом «Жакта 9» Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: устала.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дачка». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу передать огромнейший привет любимой бабушке Лидии и ее лучшей подруге Рае Грибовой. Прошу порадовать их шикарнейшим хитом «Колечко на память колечко, теперь не свободно сердечко». Всем классного вечера. Хорошо там, где есть любимая радио «Дача». Мы вас очень любим и сейчас слушаем.

0: Сибири зима — это не просто время года, а настоящее испытание на прочность. За огромной территорией климат здесь сильно различается, но настоящие сибирские морозы поражают своими цифрами. Например, в крупных городах, вроде Новосибирска, Омска, Красноярска, в среднем зимой температура держится в районе 13-18 градусов, но и периодически опускается до 30, а в отдельные годы ниже 40 градусов. А вот если мы ищем самый холодный крупный город, то абсолютным рекордсменом на планете является Якутск. Географически это Восточная Сибирь, Дальний Восток. Здесь абсолютный исторический минимум составил невероятный минус 64 градуса. И после этого наши плюс 10 в Москве уже кажутся жаркой пустыней.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вопрос о самом нежном звере довольно субъективен. Многое зависит от личных предпочтений, но есть свой рейтинг животных, которых часто называют нежными за мягкий характер и склонность к контакту. Конечно, в этом списке есть кошки, собаки, домашние грызуны. Мысль о кролике сразу вызывает образ пушистого и невероятно милого существа. Ну и одно из самых дружелюбных животных на планете, разумеется, капибара. По всему миру открываются кафе, где можно пообщаться с ними. Также появляются различные товары с их изображением, мягкие игрушки, статуэтки, блокноты. А еще им посвящают целые песни. Можете найти и послушать. А в нашем эфире уже скоро еще одна песня, в которой вспомним о домашнем питомце.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Киношлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах,

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.
1: Настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Музыкальный привет из легендарной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Кстати, эту песню мы с вами сегодня могли бы и не услышать. Советская цензура посчитала ее аморальной, что она пропагандирует многоженство и алкоголь. Более того, один куплет про 300 грамм из финальной версии фильма все-таки вырезали. Но картину, а вместе с ней песню, спас лично Леонид Брежнев, который пришел от комедии в полный восторг. Но даже в усеченном варианте песня стала народным хитом на десятилетие. Ее также приятно вспомнить этим вечером в эфире «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
8: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран.
9: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет.
13: Следствие зашло.
12: Как?
11: Так.
13: Без стука.
11: Ты кто?
12: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
16: По особо интересным делам.
13: Новой серии.
11: Ого.
13: А ты видела?
15: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
11: Где?
13: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
17: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: главными для нулевых в песне группы «Руки вверх» Алёшка в продолжении часа на радио «Дача». А самый популярный слух тех лет Сергей Жуков поет про своего коллегу по группе Алексея Потехина, с которым они якобы не поделили девушку. Правда это или просто красивый пиар-ход, мы уже вряд ли узнаем, но все знакомые Алексея с тех пор несут эту кармическую ответственность за разбитые сердца. Вам шлем отдельный привет. Ну и совсем скоро для каждого, кто этим вечером слушает наш эфир, хиты Татьяны Булановой, группы «Корни», Юлии Савичевой и многие другие.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: расскажем и мы всю правду, все как есть. В этом году мы празднуем большой юбилей и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. 16 апреля столичная Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене группа «Вирус», Кайметов, Татьяна Овсиенко и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа, все зависит от интересов и принципов. Кстати, как и вопросы о женской дружбе вызывают немало споров, а также рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны и которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, продолжайте звонить к нам в студию. А мы уже скоро послушаем хиты Татьяны Овсиенко, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других любимых артистов радио «Дача». Всем приятного и легкого завершения дня.
1: Дачные объявления.
2: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
2: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
4: Реклама.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать, что я люблю свою милую, нежную, ласковую, мудрую Алёнушку, что всегда буду рядом, что она всегда может опереться на мое плечо, и никогда я ее не брошу. Люблю, целую. Хочу поставить для тебя песни необыкновенные. Спасибо, радио «Дача».

вспомнили летний хит Наташи Королёвой этим вечером на радио «Дача». Если видели клип на эту песню, помним в нем яркого латиноамериканского героя. Так вот, искали его для съемок прямо на пляжах Майами. Представляете, человек отдыхал, никого не трогал, а теперь стал частью настоящей истории. В нашей истории, конечно, нет жаркого лета и теплого моря. На календаре уже 13 октября, осень вовсю засыпает улицы листьями. Ну и дожди, конечно, все чаще напоминают о себе. Мне стоит напомнить о том, что в нашем эфире всегда такие прекрасные хиты. И уже скоро послушаем песни группы «Божья коровка», ансамбля «Самоцветы», «Евы Польные» и не только.

0: Конечно, в самый разгар рабочей недели, да еще и в поздний вечер вторника, найти время для прогулки – задача не из простых, но, поверьте, это возможно и очень полезно, чтобы хоть как-то перезагрузиться. Главное в эту середину осени одеться как можно теплее, укутаться в шарф и, конечно, не забыть взять с собой зонт. Погода сейчас непредсказуемая. Чем дальше осень, тем больше осадков. Ну и таких вот прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро отдельный музыкальный привет вашим друзьям. Для вас у нас также есть отдельный хит Леонида Агутина. Ну и немного мифологии от Люси Чеботиной в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Говорят, что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А вот уже скоро в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты Александра Буйнова, Михаила Шуфтинского, Ирины Аллегровой и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде, другу Алексею, который рядом сидит. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова «Спасибо, радио «Дача».»

стильный оранжевый галстук, брюки по последней моде, свободный пиджак, рубашка. Ведь на ком-то это все действительно смотрится невероятно стильно и органично. А вот кому-то совершенно не подходит, мягко говоря. И где же найти эту тонкую грань между иконой стиля и случаем, когда, в кавычках, надел все лучшее сразу? Наверное, главный секрет не в фасоне и даже не в цвете, а в том, с каким лицом вы это носите. Если идти по улице с абсолютной уверенностью, что так и должно быть, то даже домашний халат с тапками покажется окружающим смелым дизайнерским решением. Но только не забываем, на календаре уже 13 октября, и в таком виде далеко не уйти. Мы с вами следуем дальше. Уже скоро услышим хиты Елены Кукарской, Кати Лель и многие другие.

И как все-таки по-разному можно воспринимать фразу «ты сегодня не придешь». В юности от такой новости сразу становится грустно, обидно. Ты ведь ждешь, собираешься, настраиваешься. А вот когда ты старше, тут уже совсем другие эмоции. Если гости неожиданно отменяют визит, можно с чистой совестью отменить и генеральную.

генеральную уборку и, наконец-то, надеть любимую растянутую футболку. Кстати, у всех же есть такая вещь, когда в шкафу висит масса новой, красивой и приличной одежды, но душа лежит именно к той самой футболке, которая уже и на себя-то не похожа. Зато хбшка и какая удобная. А какие любимые хиты нас ожидают уже скоро? Тут и песня Николая Баскова, и хиты Хабиба, Светы и многие другие.

0: А ведь мы с вами совершаем ничуть не меньшие подвиги, особенно по утрам в первые дни после выходных. Это же настоящий героизм – заставить себя открыть глаза по первому звонку будильника, мужественно вылезти из-под теплого одеяла и на автопилоте дойти до кофеварки. Настоящий герой трудовых будней, не иначе. Кстати, мой сегодняшний трудовой подвиг подошел к финалу. Самое время отправляться домой и набираться сил. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра. А далее в эфире мой коллега Иван Никитин и еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню из города Владимир. Зовут меня Людмила. Хочу передать привет своему другу Александру из парка «Дружбы» и пожелать ему всего самого хорошего. И передайте для него песню «На белом покрывале января». Большое спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

если, например, надо спать, то спешу пожелать доброй ночи, особенно если рано вставать. Ну а если можно себе позволить еще остаться на любимой волне, или вы живете вообще по другому часовому поясу, то буду рад радовать приятной музыкой и своими мыслями на ее счет. Зовут меня Иван Никитин, только что заглянула к нам в эфир Наталья Штурм, вы слушаете Радио Дача. Всем привет!

Угрожайте кому-то в стиле «Если ты сделаешь так, а я сделаю вот так в ответ», это все абсолютно бесполезно. Все знают, реальные действия всегда лучше тысячи предварительных слов. И вот вам самая настоящая реальность, которая многих из нас ждет весной следующего года. В честь 20-летия радиодача собирает всех на большую дискотеку. Диско-дача возвращается. В программе только танцевальные хиты и любимые артисты. Сергей Лазарев, группа «Рефлекс», Андрей Державин и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача. Увидимся на танцполе 16 апреля в Лайф-арене. Билеты на сайте radiodacha.ru, категория 12+.

0: Шлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Не секрет,

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если

0: огромный такой секрет.
1: Никакого секрета в дружбе нет. Один сделал что-то хорошее, а вам захотелось то же самое сделать в ответ. Вот так некоторые и дружат чуть ли не всю жизнь, со школы или даже с детского сада. Счастливые люди, что тут скажешь. Дуэт Сергея Никитина и Татьяны Никитиной. Прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Ну а прямо сейчас послушаем лучезарную Татьяну Овсиенко и узнаем, чего же нельзя никак забыть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг

0: Сначала слышим слова в песне «У каждого из нас на свете есть места», теперь улочки, московские группы любэ. Теперь точно захотелось прогуляться. И не надо говорить на ночь, вернее, не надо говорить, что ночь, все уже спят. Но если очень хочется, друзья, то можно же, ну чуть-чуть, чтобы спать покрепче. С любовью к родным местам. Да, группа любэ на радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами. Скоро хит «Авраам Руссо». Узнаем, когда вернется счастье.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ломать, как известно, не строите. Фраза «я просто сразу от тебя уйду» звучит как подтверждение того, что если что-то и было, то было как будто бы несерьезно. Виктория Дайнеко только что на радиодаче с переживаниями и метаниями. А вот пример серьезных отношений в следующей песне Ирины Аллегровой. «Женатым и замужним к прослушиванию».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: усыпан красками. Над нами небо всегда ясное. Ты видишь, милая моя.
1: С тобою ночь такая жаркая, такие серенады радиатором отопления сегодняшней ночью еще не пели. Вот и пусть в наших домах будет тепло всю ночь, да и всю осень тоже. Тони на радиодаче с согревающими комплиментами от души. Впереди вновь взаимная идиллия, подробности узнаем от группы «Гости из будущего».
2: Реклама.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: Бедный зайка. То в мультфильме «Ну погоди, его волк съесть норовит», то в песне Ивана Купала «Купцы его хотят продать за 100 рублей на рынке». Песня «Боль вегетарианцев и веганов» только что на радио «Дача». С вами Иван Никитин. Всем доброй ночи и, друзья, ну, наверное, добрых снов. По-другому и не скажешь.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
2: Я не живу я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Не людям верят,

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фраза «чуть-чуть не считается» — это уже кокетливая выдумка автора хита Наташи Королевой. Но подобных фраз мы с вами слышали много. «Чуть-чуть не в счет», «раз промахнулся, значит промахнулся», «быстро поднятое не считается упавшим» и так далее. Что-что, а выдумывать на Руси умели всегда, согласитесь. Скоро узнаем, что снится ночью участницам группы «Любовные истории». Идем дальше.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.